0: Проснулся.
1: My ass. Dungeon Master.
0: Доверив свой
1: door. Come.
0: Еще нет близок час.
1: Fucking sex.

stick your finger in it. Love, anal, master. Три щит, это вкусно, как для... Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Daddy. Fat cocks. Master. Do you like what you see? Game party? Sex.

0: party.
1: Existing ass.
2: Fucking coming.
1: My car.
2: Bondage.
3: А наш притончик
2: вонючий,
3: никто, ребята, не поставит
2: на... Next door.

0: ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
2: What?
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: thing.
1: Ничего не понимаю, почему же
2: I'm so horny. Fucking coming in my ass.
0: Move it up.
2: Boy next door.
1: Sex.
2: So horny.
1: Wait.
2: My anal.

0: асфальте в белом
1: семен.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семен.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: Fisting.
1: Один. Ты не... Шепчет мне нежно.
0: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим. Луч.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я ж... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я ж...

Gay website. Сердце прижимает, а я мучаюсь от Кристин. Со своей Next Door фотографии. Dungeon Master. А тебе напомнят, а тебе. You got 2 seconds to explain what you're doing on my property. Самый лучший. Yes.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Блы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Блы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь,
2: celebrate.
0: И учил он нас дворовых
1: латекс бандидж
0: подбирать. Он в кармане
1: латекс глав
0: не носил, он вообще не доверял. Он
1: пожалел
0: два бандидж износил и
1: пошел
0: потерял. Дядя Блы шебутной не любил

0: открыл
1: performance.
0: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
2: Suck dick.
3: Fuck.
0: От трубки
4: семен.
5: Next door.
0: Раскуренный
6: спорт.
0: Привычка.
7: Swallow cum.
0: Пошла в масштабе.
8: Предупреждает.
9: The semen.
10: Это
11: cum.
8: Предупреждает. Предупреждает.
12: Dark home.
13: Boy next door
14: turns me on.
15: Thank you, sir.
14: Do
1: gay performance art.
12: Dark home.
13: Ain't no sex.
16: Немало утекло с тех пор.
9: The semen
14: in my ass.
16: Нам слаще аромата роз.
9: The semen.
16: Перегар.
9: The semen.
14: Dark.
13: Upload
14: your finger.
8: Предупреждает.
9: The semen.
14: Come.
16: Предупреждает.
12: Dark home.
13: Boy next door
14: turns me on.
15: Thank you, sir.
14: Do
1: gay performance art.
17: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
18: Извини меня за грустный...
14: Anal sex. Your finger.
18: С нынешнего дня...
16: Объявим...
14: In my ass.
9: The semen...
16: Это...
14: Come.
8: Предупреждает...
12: Dark home.
13: Boy next door
14: turns me on.
15: Thank you, sir.
14: Do
1: gay performance art.

0: personal master.
1: Говори каждый
2: так.
1: Когда-то догорит ветер.
0: Oh my God.

0: Yes.
1: Suck dick.
2: Недоношенный.
3: Full master.
2: Двойный.
1: Yes. Suck dick.
4: Really.
2: Залетимая.
1: Bondage.
2: Yes.
1: Suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
0: Yeah.
1: Fuck.

0: We can.
1: В подворотне нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на.
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишились своих.
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все
2: Master.
1: Спят.

0: Люблю все, что творится, здесь пропитан.
1: Бан 300 бар.
0: Что я не принимаю это все за данность. Я так люблю все, что творится, здесь пропитан.
1: Бан
0: И как бы не было тяжко, я не принимаю это все за данность. Я так люблю все, что творится, здесь пропитан.
1: Бан
0: И как бы не было тяжко, я говорю, ну и мне с детства связан отношениями с... Давай скажи мне что-нибудь, я просто
1: Swallow.

Это всего лишь секс. Мгновение назад я был уверен, что сетка растопима. Ты пусть все горит огнем. Ночью я. Ну как же я несчастен днем. Your finger in my ass.

0: Ничего, что я тебе вчера сказал, мы перебрали.
1: Fisting is $300.
0: Ну и мула, не надо мне сюда.
2: California.
0: О, да, я умирал под сотни раз, но каждый раз...
1: Coming.
0: Волосах выбять в твоих нервах.
3: The semen.
0: Если ты откинешься, я тоже сдохну завтра. Запомни на себя все.
1: Stick your finger in my ass.
0: Последний медленный...
1: Anal.
0: Последний выпитый...
3: The semen.
0: Снова с тобой.
2: Слышь!
0: Ратненькая...
1: Boy next door. Deep, dark fantasies.
2: Fuck you, wee-wee.
1: Oh, I'm fucking coming. Ass weekend.
2: Oh.
1: Anal. Coming.
2: Fucking
1: deep sex.
2: Oh.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дуракам. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master.
1: Away from your soul. My soul.
2: Coming.
1: Gonna make it my
2: master.
1: Where you going?
2: Fucking.

0: Anal.
1: Dungeon Master.
2: Больно я возвращался.
0: Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
1: Любит.
2: Что если...
1: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
1: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
0: Stick your finger. Anal.
2: Который...
1: Loop it up.
2: Зачем тебе...
0: Gay Sex.
2: Если каждый день ты можешь...
1: Sisting for $300.

Ты ему в секреты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. Amazing boy.

0: Matrix Amazing Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex Sound.
1: Только привычка, как птичка.

0: Hey buddy, I think you got the wrong door. The leather clubs chick walks out.
1: Fuck you.
0: Ah, fuck you, leather cat.
2: Sometimes, I pull on it so hard, I rip the skin. Especially since they're such good size and all.
3: Давно решил, что не влюблюсь я больше никогда. А тут явилась мой
4: Master.
3: Был независим, а сейчас так скучно без
5: тебя.
3: Ты разрываешь с моей
6: играешь.

0: Успел открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря
1: coming.

0: Запах действует с ума на кнопку. Do anal. Бой, купаешь ты старинный. Тебя знает даже. У тебя красивый. Ну где же?
1: Мистер Ахвуд.

fantasies. И растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышит. Get your ass down from here now, boy! И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Oh, pants. Stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
3: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
3: Boy next door.

0: Dungeon.
1: Давай поговорим.
2: It's so fucking coming.
1: Хочу, чтобы как в книжке.
3: Сак.
1: Черные делишки.
4: Fucking slaves.
1: Мелкие воришки. Чувствовать
2: Fat cock.
1: Продано, братишки. Что сейчас?
2: Boy.
1: Где мой?

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым.
1: Fat cock.
0: Таким огромным, огромным.
1: Fat cock.
0: Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Переваривай. Обязательно спать.
1: The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: запах,
0: чтобы никто не знал, чтобы был наперебор. Кричать с тех пор.

0: поверьте мне, у вас все есть.
1: You know I don't do anal.
0: На то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свердят на
1: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сактик.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
1: Fisting.
0: Тут же появилась
1: long latex glove. Fisting is $300.
0: Адам, да.

напрочь что уже изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь старых. Все поголовно предали. Придумали, стали и ближе.

0: на радио.
1: Fuck you!
2: Меня зовут Слэйк. 4.
3: Okay, maggots. I want to see 6 hot loads.
2: И представляете, это мой первый
4: дик.
2: Подписчики, я погнали!
4: Finger.
3: Это
4: anal.
3: 300.
2: Это деньги.
4: Это finger.
3: Это
4: anal.
3: 300.
4: Это деньги.

0: Бумага, а вы совсем забыли.
1: Как coming?
0: Ламба.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.

0: assisting.
1: Ask.
2: Неуклюже.
0: Dungeon master.
2: По лужам.
0: My God.
2: По
0: dungeon.
2: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
0: I'm so boring.
2: Такой. Ах, я
0: do a know.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do a know.
2: Только раз в году прилетит вдруг
0: master,
2: в голубом
0: latex glove,
2: и бесплатно покажет
0: fair-talk.
2: С днем
0: do anal.
2: Поздравит и, наверное, оставит мне
0: an anal.
2: 500
0: horny.
2: Ах, я
0: do anal.
2: На
0: gay party.
2: На виду, к сожалению, день
0: do anal.
2: Только раз в году, к сожалению, день
0: do a no.

0: Здорово. MC здесь. Сейчас буду читать свой...
1: Shit. Oh, shit. I'm sorry.
0: Да.
2: Suck
0: мой
2: dick.
0: Да.
2: Do anal.
0: Донбасс. Давайте. Раз. Раз.
3: One, two, three.
0: Четыре. Восемь.

0: по столу, как по стану. Я медведь балу, ты даже мне не
1: помню.
0: Ну вот настало время, чтобы показать свой, чтоб забрать свою голду, я достал свою балду.

0: Бессимен. Я всегда один, но со мной каменный.
1: Fat cock.
2: Бессимен. Бессимен.
3: Бессимен. Бессимен.
0: Я просто рад вас видеть, никакой там не... Показываю...
4: Сапчан!
0: Он как у ворот объект. Сажу на...

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Я знаю, что в моем так много
3: Digs.
2: Точно так же, как и в вашем
4: Dungeon Master.
2: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Но за стенами все так же
3: Slaves.
2: Просят
3: Some dick.
2: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
3: Boy,
2: не я
3: Boy, next.

Я знаю, что в моем так много точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться. Но за стенами все так же просят отчаяние в глазах скрип.

0: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tot fucking gay.
3: Tot
2: fucking gay. Fisting.
3: Suck dick.
4: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Пират будет
1: спанкинг.
0: Ним не рад,
2: потому что пират.
0: Потому что пират.
3: Потому что пират.
4: Потому что пират.

0: фистинг.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает не режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
1: сок
4: пират.
6: Потому что
1: сок пират.
5: Потому что
1: сок пират.
7: Потому что
8: сок пират.

0: stick your finger in my ass.
1: Ты грязные
2: оба.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

чтобы скушать, а потом своим грязненьким ротом, словно начал плевать прямо на ведь плевотень так круто доставлять. Жаль, что это надежды где-то между, ведь ты далеко живешь и все не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались, ты бы пальцем меня

0: anal.
1: Чего мне так понравилось, ударило
2: семен
1: по голове? А почему не могу расслабиться и просто
0: swallow dick?
1: Почему так получается? Я так люблю, хочу тебе сказать.

0: my door. Swallow my cup.
1: The semen.
2: The ship.
0: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
0: coming.
3: И как прежде в
0: anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется
0: coming.

0: Тотик.
1: Artist.
0: Или
2: Maggots.
1: Do anal. Stick finger.
0: Кто ты, ласковый?
3: Suction.

0: finger.
1: И поверить помоги, что
2: здесь
1: моя сумеет примирить меня с тобою и растает этот
0: семен.
1: Это
0: anal.
1: Без
0: my dick.
1: Ах, я рад все на свете.
0: Do anal.
1: С

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалу.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебала.
1: My cum.
0: Скорее молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Sir.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Got you.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
3: Дикер.
2: Дикер.
0: Я хочу...
4: Семена.
2: А я хочу...
3: Дикер.
2: Желтый.
3: Дикер.
2: Дикер.
3: Oh!

0: меня с тобой. И я готов расцеловать
1: Website bondage
0: за то, что свел меня с тобой.
2: Закрой next door. Все постепенно, и тебе тут никто не
1: do anal finger.
2: Подарит нам это мгновение. За окном не помеха, пока мы здесь.
1: The semen.

0: your
1: in my ass.
0: My ass.
1: My ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
1: Секс.
3: Ситуация.
2: Ass.
4: Boy next door.
3: Пойму, откуда взялась. Почему, почему она тебя...
1: Fisting is...
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя...
2: Semen.
1: Do anal.
3: Это медленный яд.
1: Swallow my cum.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Прибыла ass.
3: Party
2: Замура.
3: Party
2: были
3: artists.
4: Wait.

0: natural, bro.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
1: Suck some dick.
2: Fisting
3: anal.
4: Они знают, что я

0: Master.
1: Покадлы.
2: Еще не вымер, не кадрил всех этих.
3: Слэй.
2: У меня
3: дик. Эйнол.
2: Доказал, что я
0: Данжин.
2: Жаль, все знают и нет.
3: Coming.
2: Снова мимо.
3: Do anal.
2: Тебя как коль приму.

0: stick.
1: День и ночь, круговая страсть.
2: Play. Make me come.
1: Таковая власть.
2: Turn me on.
1: Это так, хочу украсть Казанова. Карнавал.
2: Swallow come.
1: В этот поздний час настоящий.
2: Gay sex.
1: Среди
2: horny ass.
1: Это я.
2: Suck some dick.
3: $300.
1: Казанова. Снова заводит.
3: Bad cock.
2: Master in mouth.
3: Boy next door.
2: Loop.
1: Because
3: I'm coming
2: in dungeon.
3: Suction.
2: Back cock.
3: Real man.

0: My Dungeon House performance.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
0: Bondage Gay Website.
3: Тем, кто
0: Fisting
3: не страшны
0: you

0: мы свое.
1: Amazing.
2: Coming.
0: Будем.
1: Anal.
2: Fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Lube it up.
0: Свободу.

0: talk. Big bad talk.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big bad cock.
2: Малые красавицы. И
0: вальсы.
2: Их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах торта.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fancy.
2: Ну что тебе, мои
1: фанслэйси.
0: The semen.
2: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.

0: Do anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Bad hog.
3: Ass.
4: Semen.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
0: Love your head.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрывая перед
1: Эйно.

0: Фистинг.
1: Yeah.
2: Любишь?
0: Фистинг.
1: Yeah.
3: Ба-ба-ба.
2: Люблю.
4: So deep.
3: Wow.
4: So deep.
3: Ба-ба-ба.
2: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
4: So deep.
3: Oh.

0: Любишь спанкинг?
1: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
1: Слышь? Yeah.
2: Слышь?
1: Yeah.
0: Бау-бау-бау!
3: Люблю.
1: Слышь?
4: I'm an artist. I'm a performance artist. Dungeon master. I just decided to go to a master. I'm an artist. I'm a performance artist. Dungeon master.

0: Эту ночь
1: Swallow my cock.
0: Семен окроплю сугроб.
1: Stick a finger in my ass.
0: Тогда раскрою все свое нутро. Там я был властелином. Свои шизануты.
2: Dungeon latex.
0: Свои тратили. На меня лишь только братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Это брена. Сквозь снег и метель. Я у братики тащили в родную.
2: Gay website.
0: Братики тащили до
2: Dungeon.
0: На щите. Братики тащили как будто на бите. Скажите, мам. Но проебал этот бой самому себе, окей, окей. И пока мы так на взгляды шмонал злой.

0: еще шот. Еще один шот за тех, кого вдруг не стало. Вдруг не стало. Еще один шот за тех, кого вдруг не станет. Мы тут
1: тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
1: Мы тут тестинг
0: заранее. Ведь мы тут
1: coming
0: заранее.
2: Это ночью
3: сах сам дик.
2: Горько ж покраплю сугроб. Дай мне
3: stick finger
2: наизнанку. Туда раскрою все свое нутро. Там я был властелином своей шизанутой.
1: Свои
2: тратили, тратили. На меня лишь только братики. Братики тащили до...

0: The semen arch.
1: Обстановка
2: amazing.
1: Мы с тобою
2: do anal.
1: В этом
2: dungeon
1: сегодня
2: gay boy ставит gay party.
1: Только для нас. Обстановка
2: amazing.
1: Я тебя
2: fucking coming.
1: Я
2: suck dick.
1: На глазах у
2: please
1: твоих

0: Com. The semen.
1: The show. The pitch
0: ever. Deep, dark, anal.
2: Провеселую.
0: Fantasy.
1: И нелепую.
0: Bondage.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.
2: И как прежде.
0: Anal.
2: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще. Мне захочется.
0: Coming.

0: Кто мечтает быть очень смелый, видно тот, потому что
1: Dungeon Master
0: сам полезет
1: in my ass,
0: потому что только
1: anal
0: уважает
1: boy next door,
0: потому что в самолете
1: stick your finger in my ass.

0: ты танкинатка.
1: У тебя миллион проблем под тобою. Ты над тобою. И встряхнуть ты можешь только до земли.
0: Swallow my cock.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow.
0: Ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Different penetration sounds.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Сколько я не
1: сакак
2: золотого чудо грубый
1: эскал
2: чудо
1: ass we can
2: слова чудо грубый
1: эскал
2: чудо
1: ass we can
2: слова сколько я не
1: сакак
2: золотого стоит в тишине
1: или в хорне
2: тумане накрывал
1: мой ass.

0: Oh, come on. Просто замечательно. Yeah.
1: Попробуйте новый удивительно мягкий.
0: Come.
1: Балтика 6. Мягкое, безалкогольное. Do you like what?

0: достану еще равно. И снова в сердце.
1: Gang enough.
0: У меня вручит
2: Loop my ass.
0: Сразу пробудил эй.

Даже живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Рига, Рига.
1: Где качается на дюнах, Шереметьевский
2: пожар.
1: И у вас корейский
2: путь.
1: На общественных началах, если только захотите, будет личный
2: бой next door.

0: бесконечность темных городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting моих anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
2: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
3: Some dick.
4: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
5: Billy Harrington.

0: Master.
1: Semen.
0: And Bano.
2: Чё ты паришь мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты...
1: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Бабу колымой.
0: Fisting.

0: Со мной большие и у всех при себе. Я представляю
1: теперь
0: новости интереснее, чем на канале.

0: Deep Dark Fantasy.
1: Gay website.
2: Растущая влажность. Наоборот, падают. И если верить всем приметам, пора
3: плопать.
2: Потому что сегодня в первый раз
0: Dungeon.
2: Где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю с неба будут мужчины. Это мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй, мужицкий секс. Аллилуйя, мужиков. Эй, эй.
4: Повторяю.
2: Растущая влажность.
5: Дикс.
2: Наоборот, падают. И по всем приметам пора срочно
3: плопать.
2: Потому что сегодня вечером впервые где-то примерно в 10:30 впервые за всю историю этой
0: Dungeon.
2: С неба начнется мужицкий
0: coming.
4: Приготовились?
2: С неба
0: coming.
2: Мужики, аллилуйя, это мужицкий
1: секс.
2: Эй, эй, и я тоже пойду на улицу, чтобы под этим мужицким дождем с неба в
0: камень.
2: Мужики, аллилуйя, мужицкий
1: секс.
2: Очень разные мужики.
0: Камень.
2: Высокие, блондины, брюнеты и худые, брутальные, выносливые, сильные, скупые. Сейчас будут
0: камень.
2: Мужики. Аллилуйя,
0: this is
2: мужиков. Hey, hey,
0: this is
2: мужиков. Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: мужицкий секс.
2: Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: мужицкий секс.
2: Аллилуйя, мужицкий секс. Hey, hey,
1: this is
4: мужиков.

0: ass.
1: Glitch man. Dimebag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял. Ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мне хочу. Я взял твоя.
0: Ass.
1: Yeah.
2: Fuck you.

0: Идет солдат.
1: Next door.
0: Сегодня.
2: Gang enough.
0: Весь красивый. Мляха.
2: It's hot mode.
0: Девчонки увидав его.
1: Bad cock.
0: Застенчиво хихикают.
2: Sometimes.
1: You anal. D.
0: Родителей обняв. Сестру расцеловав.
3: Silly Harrington.
0: Oui, oui. Пору встретиться.
1: It's bondage.
0: Что в шкафу

0: Хочу как...
1: Ой, а!
0: Большие банки.
1: Так.
0: Я просто Мишка. Кто? Я Мишка.
1: Гачи.
0: Оу, я
1: Гачи.
0: Мишка. Я

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Natasha,
3: poza. Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под из
4: Billy Harrington.
0: А по утрам на Stick finger.
2: В лосинах.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: monster. Martin
1: Cumming.
0: Martin Buster. Tesla.
1: Hot load.
0: Boy. Во мне прятаться.
1: Эйдо.
0: Монстр.
1: Свалов.
0: Как соска.
1: Семена.
0: Из воска.
2: Слэй.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: избушке жил Master Band. В избушке Master Mike солил березовой кадушке Master Fucking coming. 1503 Long latex. Дамы, дамы над реками. Уи-уи.
1: Boy next door ass
0: scripture
2: 53 $100

0: My cum.
1: Nicker, nicker. Cough.
2: What?
3: Going explore.
4: Ask.
5: Just being green on the box club.
6: Semen.
0: My cum.
1: Nicker, nicker.
7: Ideal.
8: And deep dark dungeon.
7: Granil. Зажал тонкий
8: фингер
7: хрустальное деревьям
8: Эйно
1: Стик
8: фингер Факин дип
7: А после спешки Чтоб не спешки
8: Чак сам дик
1: Факин слэй
3: Boy next door
1: asks. This thing 300 bucks.

0: boy next door.
1: Придет.
0: Fisting you.
1: И потом напнет, а потом начнет.
0: Boy next door.
1: Другой не такой, как
0: bad
2: semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, look at you.
1: Я ему отрежу.
4: Penis. Penis. Penis. Penis.
1: Yeah.

0: fisting.
1: Anal.
2: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
3: Что?
2: Ow!
3: Если голова болит.
0: Fisting.
1: Anal.
2: Fucking D. Fucking D. Fucking D.
3: Что? Роскомздрав не запретил.

0: кушает.
1: Маленький бы. Я взяла его в кредит.
2: Семена.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: тебе.
1: Suck dick.
0: Будто ты не кино.
1: Website.
0: Как на тебя забить? Ты проникла мое.
1: Anal.
0: Нелегал. Белый самолетик в небе много нашей памяти хранит.
1: Make me come.

0: знаю, что в моем так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем
1: Dungeon Master.
0: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах
1: Cheese.
0: Скрипят. Мы выдумаем, что
1: Bloodhead.
0: Не я
1: Boy next door.
0: Не ты.

точно так же, как и в вашем. Каждый день заставляет нас строить этажи, чтобы казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах, скрип.

0: Словно бой эксплор.
1: И жалишь фокин дик. Меня ты фокин
2: ассу.
1: Твои
2: семена как?
1: Йоу!

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
3: Эй, но
4: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
3: ком
4: делами накрывает с головой. Слышь,
3: эй, но
4: без забот будет тебя через
3: двор
4: из автомобилей ради в цу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock.
2: Lube it up.
1: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет
1: под
0: загнутый
1: бэд как.

0: мертвая змея не
1: suck dick,
2: you do anal,
0: дохлый щегол, мертвый тень не идет играть в
1: with my dick,
0: только мертвый тень не идет играть
1: with my dick.

0: руки сложив наш
1: так.
0: Третий день
1: Okay.
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: okay.
0: танцевать не идет.

0: by my cheek.
1: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko-Niko ancestors. We are in the midst of crisis. Niko-Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
2: Master. Master.
3: I asked.
2: Даже мертвый гей услышал и пошел.
3: Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.
2: This is my thing.

0: boy.
1: Bad cock.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Star Fantasies
2: несет.
1: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
0: Boy next door.
1: 300 bucks.
0: Boy next door.
1: This thing
2: ass.
0: Boy next door.
1: Suck some dick.
0: Boy next door.

0: the spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: мой
3: только
2: мастер.
3: Птицы бьется,
2: fucking coming.
3: И смеется, well, ему не удается.
2: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: My cum.
3: Где-то
2: your
3: все ждут.
2: Fucking slaves.
3: Это
2: fuck you.
3: Слегка просто
2: finger
3: чекочет
2: my ass.

0: совсем гладко. Лето прошло.
1: Данген.
0: Бойнет. Чуйкой забылся. Как и другие.
1: Бандич.
0: От Бойнта осталось.
2: Процесс.
0: И я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все эти хуйцы шмейзы.
3: Билли Харрингтон.
0: Заодно. Эти
1: бой.

0: звонки и звуки
1: жарки,
0: крики, проклятия. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О боже, ебать, как
2: мне
0: тогда было приятно. Пожалуй, выкину, а кулет на память оставлю. Последнее, откинусь в кресле и счастливо.

0: $300.
1: Бардак молчит, а ты сякся на понтах. А помнишь, как тебе...
0: Stick finger in ass.

0: девочка, я тебе. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: Play text.

Я лучше за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джей Кол, твой батя и даже Лил Памп.

0: Говно, салтуба,
1: политик,
0: петух, еблан, давалка,
1: мутила,
0: пидор-пизда.

0: after fingering my ass.
1: Развисали язвочки.
0: That's amazing. Got you, Dexter. Do anal.
2: The semen.
0: Boy, suck some dick. Suck some dick.
1: Красиво.
0: Do anal.
2: The semen.
0: Man, fisting ass. Fisting ass.
1: Красиво. У тебя все будет.
0: Ass.
1: Будет ближе.
0: Latex glove.
1: Я хочу как первый раз. И поэтому ярко-желтые.
0: Oui, oui. Master.
2: Semen.

0: finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: No, лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: año.
1: Gay website.
2: Fisting.
3: Ass.
4: Неуклюжий.
5: Dungeon master.
4: По лужам.
5: Oh my god.
4: По
5: dungeon.
4: Рекой. И неясно в этот день непогожий почему
5: I'm so boring.
4: Такой. Ах я на
5: гей-парке
4: на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500 ах я на на виду, к сожалению, только раз в году, к сожалению, только раз в году.
6: The semen.

0: latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.
4: Начинается.
2: The spanking.
4: Сгарбова.
0: Latex glove.
4: Начинается.
0: My cum.
1: Suction.